0: Nanoq FM. Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, imen godt nu er middag. Opus nægget giver lige min base sig rende over et, imen lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er natten natten, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV аппутигалу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнссар пингаарутераммат пингаарутилинну Nanoq Media анинерулерситтисарпу
0: Nanoq FM
3: Yeah,

0: Nanoq FM bilarisa arutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på det, i mig godt nu er midt. Opus nægget giver lige min base sig rende over et, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nødt. Nu er nødt til at nødt til, vi siger sig rave forbi. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнасса пингаарутераммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисаппу
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Tærsauto Plus. Illit billut.
2: Opus sulifera finnut tætiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kielimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Сулифкафгисат инченчимик патаячим пиццаасумик акимулналеккуттумик писариагартитсиба сулифкафит микисут нанор медиап инченчимик некоорфибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 6095 ассартиппут паасақаммарусуккуит 31911 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа килими паасисаарнеруит
4: Satuk VM 2026 nanok media kanadia kutigaduit isinnakit asat tartut zaman ramopat bisagnarluinnartumit soqarnarpa fini isertitisaqattaarnerit VM mimidu bisussat nanok media mit isinnaqataagit
0: nanok FM